Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

107.9 FM.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

Что у тебя в Инстаграме, хочется знать даже твоей маме. Но не все так просто, общий доступ закрыт. Ты любишь быть плохой девочкой по полной программе. И что у тебя в Инстаграме, лучше не видеть маме. Мы считаем.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама на ОФМ.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на ОФМ. 8-909-45-00-30.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Изменения в транспортном законодательстве вступят в силу с 1 сентября 2026 года, об этом сообщило Министерство транспорта Российской Федерации. С этого дня билеты на электрички можно будет вернуть как через интернет, так и через кассу. Пассажирам поездов дальнего следования необходимо будет уведомить об изменениях условий поездки. Места для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья в первую очередь смогут получить люди, использующие кресло-коляски. Кроме того, закреплены требования к предоставлению помощи маломобильным пассажирам в аэропортах и на борту самолетов. Маркировку изображений, аудио и видео, созданных с использованием больших моделей искусственного интеллекта, могут сделать обязательной в России. Это следует из проекта поправок, принятому в июле закону об ИИ и Гражданскому кодексу, с которыми ознакомились ведомости. По словам двух собеседников издания, сегодня проект рассмотрит рабочая группа по регулированию и административным барьерам. Поправки меняют подход, закрепленный в рамочном законе об искусственном интеллекте. Сейчас он предусматривает лишь возможность предупреждать об использовании нейросети при создании аудио и визуальных материалов. Крупные сайты, соцсети и другие платформы с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей должны обеспечить техническую возможность размещать такую отметку. Соответствующая статья закона вступит в силу с 1 марта 2027 года. И в завершении выпуска: повышенная активность кошки в ночное время чаще всего связана с природными инстинктами животного, однако в некоторых случаях такое поведение может свидетельствовать о стрессе, ошибках в содержании или о проблемах со здоровьем питомца, пишут «Известия». Специалисты напомнили, что кошки являются сумеречными хищниками, пик активности которых приходится на рассвет и закат. Зрение животных хорошо приспособлено к слабому освещению, а многие потенциальные объекты охоты также проявляют активность в это время. Однако, по словам ветеринаров, ночное бодрствование кошки может быть связано и с другими причинами. Питомцу может не хватать физической нагрузки и активности в течение дня. Зачастую животное может просыпаться из-за голода, скуки, желания поиграть или привлечь внимание хозяина. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио УФМ.
2: Радио УФМ.

0: реклама на UFM.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Хватит мечтать. Пора брать. Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год. По истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Дорожные новости.
1: В школах могут ввести курс обучения вождению. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правительство может вернуть скидку в 50% при быстрой оплате штрафов. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР предложила смягчить наказание для нарушителей, которые оплачивают их в течение 20 дней. При этом льгота не будет распространяться на грубые нарушения типа пьяной езды, проезда на красный и превышения скорости больше 40 км в час. В прошлом году депутаты уже предлагали вернуть повышенные скидки. Тогда инициативу отклонили. Примут ли ее на этот раз, пока неизвестно. В школах могут ввести курс обучения вождению. В общественной палате предлагают допускать к нему школьников, начиная с 9 класса. Предварительно курс будет рассчитан на 2 года. Школьников обучат правилам дорожного движения, основам безопасности и азам устройства автомобиля. Также они смогут получить практические навыки вождения. После завершения курса нужно будет сдать внутренний экзамен. Если изменения примут, повторно обучаться в автошколе не придется. Водительское удостоверение выдадут вместе с аттестатом. Средний возраст автомобиля в России больше 15 лет. А если быть точным, в этом году показатель составил 15,4 года. По данным Автостата, в последнее время показатель стабилизировался. Еще несколько лет назад среднестатистическими были машины в возрасте 12-13 лет. Потом из-за снижения продаж новых автомобилей и ухода привычных марок он резко вырос. Но с 2024 года ощутимые изменения прекратились. Показатель закрепился в районе 15,5. Лет. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Продажи БУ «Кирпич», шифер «Лес», строительный бой «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
2: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если много желудей на дубе, к суровой зиме. По прогнозам синоптиков, в среду 19 августа в Ислабинске и Кореновске ясно, днем до 30 градусов, ночью плюс 19. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Световой день составит 13 часов 57 минут, умеренная магнитная буря.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: слушаете радио Усаби FM.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Уважаемые жители Усть-Лабинского района, сохраните будущее, спасая жизнь. Сообщите о фактах, связанных с нарушением законодательства о наркотических средствах по телефону горячей линии 4-00-24 с мобильного 102. ВАО «Рассвет», которая входит в компанию «Прогресс Агро», полным ходом идет уборка кукурузы на силос. Это ключевой корм для молочного скота. От его качества напрямую зависит продуктивность буренок. В этом году под культуру отвели 3277 гектаров. Плановый объем заготовки – 83,5 тысячи тонн. И хотя погода в этом сезоне испытывала аграриев на прочность, сначала затяжные дожди, затем сильная жара, урожай получился достойным. Средняя урожайность превысила 320 центнеров с гектара. Технолог по кормопроизводству Евгений Кравченко отметил, что главное условие успеха – влага на старте и тепло в течение вегетации. Несмотря на погодные качели, хозяйство показало отличный результат. Уважаемые арендаторы земельных участков, находящихся в государственной собственности на территории Усть-Лабинска, администрация городского поселения напоминает о необходимости своевременно вносить арендную плату по заключенным договорам. Обратите внимание, неуплата влечет начисление пени, а если задолженность затянется, договор аренды могут расторгнуть в одностороннем порядке. Получить консультацию по оплате можно в отделе по управлению муниципальной собственностью. Отдел находится по адресу улица Ленина, 33. Телефон для справок 5-00-29. Будьте внимательны и не допускайте просрочек. На Кубани набирает обороты уборочная компания, которую аграрии уже прозвали «сладкой эстрадой». На сегодняшний день переработано 500 тысяч тонн сахарной свеклы, а произведено 55 тысяч тонн сахара. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что регион остается главным производителем и поставщиком сахара в стране. Кубанский сахар полностью обеспечивает юг России и многие другие регионы. Впереди еще много работы, и предстоит собрать урожай с 232 тысяч гектаров, из которых на данный момент обработано 8,5 тысяч. Темпы, как говорят аграрии, заданы хорошие. В летние каникулы в городе продолжают работу досуговые площадки. Здесь ребята могут не только весело провести время, но и найти новых друзей. Организаторы подготовили насыщенную программу, спортивные эстафеты, подвижные игры и творческие конкурсы. Площадки ждут гостей каждый будний день с 17.00 до 20.00 и работать они будут вплоть до конца августа. Запомните адреса: Красная 295, Чкалова 181, Краснофорштадтская 1, это комплексная спортплощадка, Центральная, Советская 56, территория городского парка, парковая зона озера Копытце, Пушкина 71, комплексная площадка, а также продольная на пересечении с Первомайской. Успевайте на игры. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
1: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. Радио УФМ.
0: Радио
1: УФМ.
0: УФМ. Реклама на УФМ.
3: Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
4: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: реклама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
7: Качество, проверенное временем.
6: Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
9: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если много желудей на дубе, к суровой зиме. По прогнозам синоптиков, в среду 19 августа в Ислабинске и Кореновске ясно, днем до 30 градусов, ночью плюс 19. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Световой день составит 13 часов 57 минут, умеренная магнитная буря.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: слушаете радио Усть-Лабинск FM. Новости страны и мира. О главном.
1: В 2026 году страховую пенсию по старости в России могут получать мужчины, достигшие 64 лет, и женщины, которым исполнилось 59 лет. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Социального фонда России. В ведомстве пояснили, что в этом году право на пенсию получили мужчины 62 года рождения и женщины 67. В Социальном фонде напомнили, что для возникновения права на страховую пенсию по старости необходимо иметь не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов. С 1 сентября в России лимит сверхурочной работы увеличится со 120 до 240 часов в год, передают РИА Новости со ссылкой на документ на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно его тексту, это должно быть предусмотрено в коллективном договоре или отраслевом соглашении, которое касается конкретного работодателя. Как уточняет агентство, изменения не распространяются на тех, кто работает во вредных условиях или в государственных и муниципальных учреждениях. Для них лимит по-прежнему составит 120 часов. Для привлечения некоторых сотрудников работодатель должен будет получить их письменное согласие. И в завершении выпуска. Возвращение в рабочий ритм после отпуска обычно занимает от 3 до 7 дней. Облегчить этот период помогут 2 свободных дня между путешествием и выходом на работу, рассказал газете.ру бизнес-эксперт Дмитрий Трипольский. «Постотпускной синдром – не лень и не каприз, а естественная реакция на смену ритма жизни», – отметил эксперт. Он посоветовал возвращаться из поездки не менее чем за 48 часов до начала работы. За это время можно восстановить привычный рацион и постепенно сдвинуть время сна и пробуждения на 30-40 минут в сторону рабочего графика. При этом заранее просматривать накопившуюся почту и рабочие чаты не стоит. Это может вызвать тревогу и испортить последние дни отдыха, – рекомендовал специалист. Первый рабочий день эксперт посоветовал разобрать входящее сообщение, составить список задач и коротко обсудить с коллегами произошедшее за время отсутствия. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радио. На 107.9 FM.

0: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более 1000 мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина 74А.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Новости спорта.
1: На турнире UFC Филадельфия Ислам Махачев единогласным решением судей победил ирландца Иоана Мачадо Гэри и защитил титул абсолютного бойцовского чемпионата в полусредневесовой категории. Махачев продлил победную серию до 17 поединков. Это рекорд UFC. За это время он сумел выиграть чемпионские титулы в легкой и полусредней весовых категориях. Он стал первым представителем России, ставшим чемпионом UFC в двух весовых категориях. Махачеву 34 года, на его счету теперь 29 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. Российские спортсмены заняли третье место в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта, который завершился в Париже. У пловцов заключительный день в комбинированной эстафете 4 по 100. Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков и Егор Корнев выиграли золото. У женщин в комбинированной эстафете тоже 4 по 100. Алина Гайфутдинова, Евгения Чекунова, Дарья Клепикова и Кира Манохина взяли бронзу. А еще серебро у Егора Корнева на дистанции 50 метров в вольном стиле, а также бронзовые награды у Павла Самусенко на дистанции 100 метров на спине и Михаила Щербакова на дистанции 200 метров комплексным плаванием. На чемпионате Европы по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова и Людмила Рощина в командном турнире выиграли золото, а на чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии в упражнениях с мячом София Ильтерякова заняла второе место, Мария Борисова на третьей ступеньке пьедестала почета и еще у Борисовой бронзовые медали в упражнениях с булавами и в упражнениях с лентой. У футболистов московского «Динамо» и болельщиков команды настроение не из лучших, понять их можно. Москвичам не удалось в гостевой игре против действующего чемпиона «Зенита» навязать борьбу, и «динамовцы» проиграли 0-3. В первом тайме Александр Соболев оформил дубль, а ближе к концу встречи отличился Максим Глушенков, на счету которого еще и голевая передача. В следующем туре «Зенит» сыграет на выезде со «Спартаком». В этом туре красно-белые провели матч в Калининграде против «Балтики» и выиграли 2-1. И в еще одной встрече махачкалинские «Динамо» победили в Самаре «Крылья Советов» со счетом 4-1. «Динамо» из столицы Дагестана набрало ровно столько же очков, что и «Зенит», и находится в группе лидеров, а на первом месте со 100% результатом «Краснодар». Футболист «Локомотива» и уроженец Орехова Зуева Алексей Батраков переходит в «Галатасарай» за 28 миллионов евро. Трансфер завершен, Батраков будет зарабатывать в Турции 3,5 миллиона евро в год плюс бонусы. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: У FM на 107.9 FM.

0: FM. УФМ на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на UFM. Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Услабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
1: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: «Мой календарь». Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Уважаемые жители Усть-Лабинского района, сохраните будущее, спасая жизнь. Сообщите о фактах, связанных с нарушением законодательства о наркотических средствах по телефону горячей линии 4-00-24 с мобильного 102. ВАО «Рассвет», которая входит в компанию «Прогресс Агро», полным ходом идет уборка кукурузы на силос. Это ключевой корм для молочного скота. От его качества напрямую зависит продуктивность буренок. В этом году под культуру отвели 3277 гектаров. Плановый объем заготовки – 83,5 тысячи тонн. И хотя погода в этом сезоне испытывала аграриев на прочность, сначала затяжные дожди, затем сильная жара, урожай получился достойным. Средняя урожайность превысила 320 центнеров с гектара. Технолог по кормопроизводству Евгений Кравченко отметил, что главное условие успеха – влага на старте и тепло в течение вегетации. Несмотря на погодные качели, хозяйство показало отличный результат. Уважаемые арендаторы земельных участков, находящихся в государственной собственности на территории Усть-Лабинска, администрация городского поселения напоминает о необходимости своевременно вносить арендную плату по заключенным договорам. Обратите внимание, неуплата влечет начисление пени, а если задолженность затянется, договор аренды могут расторгнуть в одностороннем порядке. Получить консультацию по оплате можно в отделе по управлению муниципальной собственностью. Отдел находится по адресу улица Ленина, 33. Телефон для справок 5-00-29. Будьте внимательны и не допускайте просрочек. На Кубани набирает обороты уборочная компания, которую аграрии уже прозвали «сладкой эстрадой». На сегодняшний день переработано 500 тысяч тонн сахарной свеклы, а произведено 55 тысяч тонн сахара. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что регион остается главным производителем и поставщиком сахара в стране. Кубанский сахар полностью обеспечивает юг России и многие другие регионы. Впереди еще много работы, предстоит собрать урожай из 232 тысяч гектаров, из которых на данный момент обработано 8,5 тысяч. Темпы, как говорят аграрии, задан хороший. В летние каникулы в городе продолжают работу досуговые площадки. Здесь ребята могут не только весело провести время, но и найти новых друзей. Организаторы подготовили насыщенную программу: спортивные эстафеты, подвижные игры и творческие конкурсы. Площадки ждут гостей каждый будний день с 17:00 до 20:00, и работать они будут вплоть до конца августа. Запомните адреса: Красная 295, Чкалова 181, Краснофарштадтская 1, это комплексная спортплощадка, Центральная, Советская 56, территория городского парка, парковая зона озера Копытце, Пушкина 71, комплексная площадка, а также продольная на пересечении с Первомайской. Успевайте на игры. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Хватит мечтать, пора брать. Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 65 444.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Реклама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
7: Качество, проверенное временем.
6: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «АвтоВАЗ» повысил цены за плановое техобслуживание. В среднем первое ТО на «Гранту» теперь обойдется в 10 тысяч рублей. Самое дорогое – шестое – в 28 тысяч. Нулевое ТО на «Весту» с механикой будет стоить 4400, а на «Ниву Тревел» – 7 тысяч. У разных дилеров и в разных регионах цены могут отличаться. В продажу поступила Stelo Xlantix ET8. Рекомендованная цена – 7,5 тысяч рублей. Но благодаря российской сборке доступна максимальная субсидия при покупке гибрида. За счет этого кроссовер будет дешевле прямых конкурентов. Напомню, под маркой Stelo в России выпускают люксовые модели от концерна «Черри». Завод «Москвич» запустил прямые скидки на «Москвич-3». Можно сэкономить 300 тысяч рублей, в том числе при покупке машины 26-го года выпуска. Скидку можно объединить с госпрограммой. Некоторые категории покупателей до конца августа смогут приобрести машину на механике за 1 300 000. Это один из самых выгодных вариантов на рынке. Недавно в России поступил в продажу новый Evolute iJoy. Самый доступный электрический кроссовер сильно обновился не только внешне. У него совершенно новая современная платформа, минималистичный салон с большим центральным дисплеем и увеличенный запас хода на одной зарядке. Цена при этом выросла не слишком сильно. Подробнее о новом Evolute iJoy расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM.

0: вам. АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Усть-Лабинск FM.
2: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава города Роман Перевалов в своих соцсетях сообщил, что провел плановый объезд объектов с участием представителей подрядных организаций. По улице Агаркова на участке от Пролетарской до Красной ведутся работы по устройству основания дорожного покрытия, а также осуществляется мероприятие по установке бортового камня в соответствии с проектной документацией. По улице Октябрьской на участке от Овсянникова до Элеваторной завершены работы по замене водопроводной сети. В настоящее время продолжаются работы по переустройству электрических сетей. По улице Ободовского на участке от Коминтерна до Октябрьской ведутся завершающие работы по ремонту водопроводной сети. Параллельно выполняются работы по переустройству электросетей и продолжается ремонт тротуаров. По улицам Карла Маркса, Заплотняной и Кавказской ведутся работы по ремонту тротуара с соблюдением очередности технологических этапов, предусмотренных проектом производства работ. Общая протяженность автомобильных дорог и тротуаров, находящихся в активной фазе строительства и ремонта, составляет почти 16 километров. Контроль за исполнением запланированных мероприятий и соблюдением сроков остается на особом контроле. Глава района Станислав Ганиченко совместно с заместителем председателя Совета районов депутатов Борисом Поликиным провел планерное совещание с заместителями и руководителями структурных подразделений. В ходе совещания рассмотрели текущие вопросы и задачи. Сотрудниками управления экономики совместно с полицией на прошлой неделе проведен рейд по выявлению неформальной занятости в Воронежском и Ладожском поселениях. 22 августа пройдет ряд мероприятий. Молодежный центр экстрима проведет мастер-класс по водным видам спорта. Это станет отличной возможностью познакомиться с активностями на воде, освоить новые навыки и получить яркие впечатления от спортивного отдыха. Старт в 11 часов. Также в 17.00 в этот день на стадионе «Кубань» состоится важное для района мероприятие – финал Кубка Краснодарского края по футболу, а в честь Дня государственного флага России в городском парке состоится концертная программа «Начало 18.00». Предприятие «Усть-Лабинск Райгаз» информирует, что из-за запланированных профилактических работ станица Воронежская и Хутри-Железный будет прекращена подача газа с 8 утра 19 августа до 10 утра 20 августа. Пуск газа после остановки будет произведен без дополнительного предупреждения. Депутат Новолабинского сельского поселения Светлана Колкутова и наставник Совета молодых депутатов Роман Кравченко посетили детский лагерь «Тополек». В лагере прошла масштабная военно-тактическая игра, максимально приближенная к реальным боевым действиям, с продуманными ролями и динамическим сценарием. Дети пробовали себя в роли штурмовиков и боевиков, вожатые тоже включились в процесс и выступили в роли противников, а инструкторы КВПК «Медведь» взяли на себя сложные образы террористов и задали игре настоящий тактический тон. После напряженной операции настало время важных знаний. Медик-инструктор провел для ребят практическое занятие. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
0: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.
3: Реклама на УФМ.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-польные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремян, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома.
11: «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Радіо УФМ. Радіо УФМ. Радіо УФМ.

0: радио УФМ на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
5: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
6: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Описана опасность пауэрбанков. Журналисты одного портала заметили, что пауэрбанки, которые многие используют для зарядки смартфонов, могут вести себя непредсказуемо из-за особенностей литий-ионных аккумуляторов. В этой связи специалисты рекомендовали следить за портативными батареями и описали опасность этого типа гаджетов. В первую очередь авторы издания призвали читателей приобретать только качественные зарядные устройства. Также ни при каких условиях нельзя пользоваться пауэрбанками в случае видимого повреждения корпуса или провода, или при появлении необычного запаха. Такие батареи нужно срочно утилизировать при малейшем намеке на поломку. В материале говорится, что перевозить с собой портативные зарядки большой емкости не стоит. По словам журналистов, аккумулятора на 10 тысяч мАч хватит, чтобы подзарядить большинство гаджетов. Держите портативные зарядные устройства на виду, когда они заряжаются или находятся в процессе зарядки. Подчеркнули специалисты и попросили пользователей не накрывать их тканью, бумагой и прочими посторонними предметами. Также они посоветовали отключать от батареи все кабели, когда она не используется. Ранее эксперты заявили, что при зарядке смартфона от пауэрбанка нужно учитывать не только емкость батареи, но и другие показатели. Также они рассказали о том, что при зарядке часть энергии может теряться. На этом пока все. Услышимся! Лучшее на лучшее.

0: оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям

0: сердце крепче, прижим поближе.
1: Реклама на ОФМ.
2: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
3: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: на 107.9 FM.
1: Усть-Лабинск FM.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Россияне имеют право не платить за отдельные коммунальные услуги, но только в определенных случаях. Об этом в беседе с газетой «Ру» напомнил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Например, во время длительного отъезда можно не платить за фактически непотребленную воду, электричество или газ. Если установлены счетчики, все просто, пока ресурсом никто не пользуется, приборы покажут отсутствие расхода. Когда счетчиков нет, такое право возникает при двух условиях. Человек отсутствовал более 5 полных дней подряд, а установить прибор учета технически невозможно. Вместе с платой за воду в таком случае уменьшается и плата за водоотведение. За вывоз мусора при подтвержденном отсутствии более 5 полных дней также можно не платить за этот период, объяснил он. Брак перестал быть приоритетом для зумеров. Количество свадеб среди россиян в возрасте 18-24 лет сократилось почти вдвое по сравнению с уровнем 20-летней давности, сообщает Росстат. В 2000 году брак зарегистрировали 403 тысячи мужчин и 511 тысяч женщин в возрастной категории до 24 лет. К 2023 году эти показатели упали до 181 тысячи и 288 тысяч соответственно. Общая структура браков сместилась в сторону более старших групп. Самой популярной стала категория от 25 до 34 лет. Число женихов в этом возрасте выросло на 30%, а невест на 54% по сравнению с нулевыми. Клинические психологи связали наметившуюся тенденцию с изменением восприятия собственной зрелости среди представителей нынешнего поколения молодежи. И в завершении выпуска: этой осенью российские туристы проявляют наибольший интерес к Подмосковью, Ленинградской области, Татарстану и регионам Северного Кавказа. Об этом сообщает ТАСС. Наиболее популярными у туристов этой осенью регионами являются Подмосковье, Ленинградская область, Республика Татарстан и регионы Северного Кавказа, сказал собеседник агентства. Кроме того, он отметил увеличение туристического потока в Калининградскую область, Карелию и Республику Алтай. Москва и Санкт-Петербург стали абсолютными лидерами по количеству проданных авиабилетов, добавил эксперт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
4: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.
6: Boss, ready to spread good vibes?
7: Spread them where?
6: Around the world.
7: Around the world.
6: Around the world.

0: радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
3: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 миллионов 400 тысяч рублей, гарантированную

0: вам вставили, а если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В квитанциях за жилищно-коммунальные услуги все чаще встречается строка «Страхование жилья», которое многие собственники оплачивают по привычке, не вникая в суть. Однако, как рассказал агентству Prime общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, это одна из немногих услуг, от которых можно абсолютно законно отказаться без каких-либо негативных последствий, передает агентство Data.ru. Данный вид страхования носит исключительно добровольный характер. Согласно статье 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, страховка не входит в перечень обязательных платежей за жилое помещение и коммунальные ресурсы. Неоплата этой конкретной строки не влечет за собой начисление штрафов, пени, отключения света или воды, а также не формирует реальную задолженность перед ресурсоснабжающими организациями.
0: Закрома Родины.
1: В социальном фонде России

0: России накануне напомнили о том, когда можно подавать заявление для продления единого пособия. Заявление для оформления пособия на новый срок можно подавать, начиная с последнего месяца периода действующего назначения, говорится в сообщении, опубликованном в канале социального фонда. Если такое заявление будет оформлено в последнем месяце срока назначения, при его одобрении пособие будет перечисляться в соответствии с графиком без перерыва. Если заявление отправлено позже, пособие установят с месяца подачи заявления и выплата поступит в течение 5 рабочих дней после назначения, пояснили в фонде. Заявление можно подать на госуслугах, в клиентской службе Социального фонда России или в многофункциональном центре.
1: Деньги дороги, как память.
0: Туры в Турцию на сентябрь за лето подорожали почти на 20%, сообщила Ассоциация туроператоров России. По ее данным, горящие туры в Турцию исчезли как класс. Чем раньше туристы бронируют отдых, тем дешевле он обходится. По данным АТОР, в апреле и мае цены на туры в сентябре находились на наиболее комфортных значениях, а к августу они выросли примерно на 20% в отдельных популярных отелях на 40 и более. Можно констатировать, что горящие туры в Турцию исчезли как класс. Туроператоры в этом году очень хорошо закрывают и свои гарантированные блоки мест в турецких отелях на сентябрь, и блоки выкупленных кресел в самолетах. Гореть попросту нечему, отмечается в пресс-релизе ассоциации. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Радио УФМ.

0: Реклама на УФМ. Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: УФМ. Радио УФМ. Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Уважаемые жители Усть-Лабинского района, сохраните будущее, спасая жизнь. Сообщите о фактах, связанных с нарушением законодательства о наркотических средствах по телефону горячей линии 4-00-24 с мобильного 102. ВАО «Рассвет», которая входит в компанию «Прогресс Агро», полным ходом идет уборка кукурузы на силос. Это ключевой корм для молочного скота. От его качества напрямую зависит продуктивность буренок. В этом году под культуру отвели 3277 гектаров. Плановый объем заготовки – 83,5 тысячи тонн. И хотя погода в этом сезоне испытывала аграриев на прочность, сначала затяжные дожди, затем сильная жара, урожай получился достойным. Средняя урожайность превысила 320 центнеров с гектара. Технолог по кормопроизводству Евгений Кравченко отметил, что главное условие успеха – влага на старте и тепло в течение вегетации. Несмотря на погодные качели, хозяйство показало отличный результат. Уважаемые арендаторы земельных участков, находящихся в государственной собственности на территории Усть-Лабинска, администрация городского поселения напоминает о необходимости своевременно вносить арендную плату по заключенным договорам. Обратите внимание, неуплата влечет начисление пени, а если задолженность затянется, договор аренды могут расторгнуть в одностороннем порядке. Получить консультацию по оплате можно в отделе по управлению муниципальной собственностью. Отдел находится по адресу улица Ленина, 33. Телефон для справок 5-00-29. Будьте внимательны и не допускайте просрочек. На Кубани набирает обороты уборочная компания, которую аграрии уже прозвали «сладкой эстрадой». На сегодняшний день переработано 500 тысяч тонн сахарной свеклы, а произведено 55 тысяч тонн сахара. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что регион остается главным производителем и поставщиком сахара в стране. Кубанский сахар полностью обеспечивает юг России и многие другие регионы. Впереди еще много работы, и предстоит собрать урожай с 232 тысяч гектаров, из которых на данный момент обработано 8,5 тысяч. Темпы, как говорят аграрии, заданы хорошие. В летние каникулы в городе продолжают работу досуговые площадки. Здесь ребята могут не только весело провести время, но и найти новых друзей. Организаторы подготовили насыщенную программу – спортивные эстафеты, подвижные игры и творческие конкурсы. Площадки ждут гостей каждый будний день с 17:00 до 20:00 и работать они будут вплоть до конца августа. Запомните адреса: Красная 295, Чкалова 181, Краснофорштадтская 1, это комплексная спортплощадка, Центральная, Советская 56, территория городского парка, парковая зона озера Копытце, Пушкина 71, комплексная площадка, а также продольная на пересечении с Первомайской. Успевайте на игры. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей. УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: реклама на OFM.
1: Вот это реальный выбор. Магазин «Много мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинатно-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704. Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: слушаете радио Усть-Лабинск FM. Новости спорта.
1: На турнире UFC Филадельфия Ислам Махачев единогласным решением судей победил ирландца Иоана Мачадо Гэри и защитил титул абсолютного бойцовского чемпионата в полусредневесовой категории. Махачев продлил победную серию до 17 поединков. Это рекорд UFC. За это время он сумел выиграть чемпионские титулы в легкой и полусредней весовых категориях. Он стал первым представителем России, ставшим чемпионом UFC в двух весовых категориях. Махачеву 34 года, на его счету теперь 29 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. Российские спортсмены заняли третье место в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта, который завершился в Париже. У пловцов заключительный день в комбинированной эстафете 4 по 100. Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков и Егор Корнев выиграли золото. У женщин в комбинированной эстафете тоже 4 по 100. Алина Байфутдинова, Евгения Чекунова, Дарья Клепикова и Кира Манохина взяли бронзу. А еще серебро у Егора Корнева на дистанции 50 метров в вольном стиле, а также бронзовые награды у Павла Самусенко на дистанции 100 метров на спине и Михаила Щербакова на дистанции 200 метров комплексным плаванием. На чемпионате Европы по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова и Людмила Рощина в командном турнире выиграли золото, а на чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии в упражнениях с мячом София Ильтерякова заняла второе место, Мария Борисова на третьей ступеньке пьедестала почета и еще у Борисовой бронзовые медали в упражнениях с булавами и в упражнениях с лентой. У футболистов московского «Динамо» и болельщиков команды настроение не из лучших, понять их можно. Москвичам не удалось в гостевой игре против действующего чемпиона «Зенита» навязать борьбу, и «динамовцы» проиграли 0-3. В первом тайме Александр Соболев оформил дубль, а ближе к концу встречи отличился Максим Глушенков, на счету которого еще и голевая передача. В следующем туре «Зенит» сыграет на выезде со «Спартаком». В этом туре красно-белые провели матч в Калининграде против «Балтики» и выиграли 2-1. И в еще одной встрече махачкалинские «Динамо» победили в Самаре «Крылья Советов» со счетом 4-1. «Динамо» из столицы Дагестана набрало ровно столько же очков, что и «Зенит», и находится в группе лидеров, а на первом месте со 100% результатом «Краснодар». Футболист «Локомотива» и уроженец Орехово Зуево Алексей Батраков переходит в «Галатасарай» за 28 миллионов евро. Трансфер завершен, Батраков будет зарабатывать в Турции 3,5 миллиона евро в год плюс бонусы. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: реклама на UFM.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
6: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава города Роман Перевалов в своих соцсетях сообщил, что провел плановый объезд объектов с участием представителей подрядных организаций. По улице Агаркова на участке от Пролетарской до Красной ведутся работы по устройству основания дорожного покрытия, а также осуществляется мероприятие по установке бортового камня в соответствии с проектной документацией. По улице Октябрьской на участке от Овсянникова до Элеваторной завершены работы по замене водопроводной сети. В настоящее время продолжаются работы по переустройству электрических сетей. По улице Ободовской на участке от Коминтерна до Октябрьской ведутся завершающие работы по ремонту водопроводной сети. Параллельно выполняются работы по переустройству электросетей и продолжается ремонт тротуаров. По улицам Карла Маркса, Заплотняна и Кавказской ведутся работы по ремонту тротуара с соблюдением очередности технологических этапов, предусмотренных проектом производства работ. Общая протяженность автомобильных дорог и тротуаров, находящихся в активной фазе строительства и ремонта, составляет почти 16 километров. Контроль за исполнением запланированных мероприятий и соблюдение сроков остается на особом контроле. Глава района Станислав Гониченко совместно с заместителем председателя Совета районных депутатов Борисом Поликиным провел планерное совещание с заместителями и руководителями структурных подразделений. В ходе совещания рассмотрели текущие вопросы и задачи. Сотрудниками управления экономики совместно с полицией на прошлой неделе проведен рейд по выявлению неформальной занятости в Воронежском и Ладожском поселениях. 22 августа пройдет ряд мероприятий. Молодежный центр экстрима проведет мастер-класс по водным видам спорта. Это станет отличной возможностью познакомиться с активностями на воде, освоить новые навыки и получить яркие впечатления от спортивного отдыха. Старт в 11 часов. Также в 17:00 в этот день на стадионе «Кубань» состоится важное для района мероприятие – финал Кубка Краснодарского края по футболу. А в честь Дня государственного флага России в городском парке состоится концертная программа. Начало в 18:00. Предприятие «Усть-Лабинск Крайгаз» информирует, что из-за запланированных профилактических работ станица Воронежская и Хутри-Железный будет прекращена подача газа с 8 утра 19 августа до 10 утра 20 августа. Пуск газа после остановки будет произведен без дополнительного предупреждения. Депутат Новолабинского сельского поселения Светлана Колкутова и наставник Совета молодых депутатов Роман Кравченко посетили детский лагерь «Тополек». В лагере прошла масштабная военно-тактическая игра, максимально приближенная к реальным боевым действиям, с продуманными ролями и динамическим сценарием. Дети пробовали себя в роли штурмовиков и боевиков, вожатые тоже включились в процесс и выступили в роли противников, а инструкторы КВПК «Медведь» взяли на себя сложные образы террористов и задали игре настоящий тактический тон. После напряженной операции настало время важных знаний. Медик-инструктор провел для ребят практическое занятие. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.

0: Ты чего такой задумчивый весь день?
1: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
0: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. LG X50 получит новую базовую версию. Детали пока неизвестны, но в руководстве завода планы подтвердили. Напомним, сейчас дорестайлингового X50 в продаже нет. Дилеры предлагают только более дорогой X50+, но более доступная версия с упрощенной мультимедийкой и без некоторых функций может вернуться. Концерн Чанган сертифицировал в России «Аватор 07». Это высокотехнологичный гибридный кроссовер D-класса. Совокупный запас хода больше 1000 километров. Средний расход меньше литра на 100 километров. До 100 километров в час машина разгоняется быстрее, чем за 5 секунд. Салон сделан с акцентом на современные цифровые решения. «АвтоВАЗ» открыл подписку на «Ладу Ларгус». Цена пока неизвестна, но предположительно около 45 тысяч рублей в месяц. Первый взнос, как при кредите, не нужен. В цену включены ОСАГО и КАСКО, техобслуживание, шиномонтаж и сезонное хранение резины. Из расходов остается только топливо. После истечения годовой подписки можно взять новую машину. Лето – тяжелое время для автомобиля. Особенно в жару растут риски перегрева двигателя. Признаков поломки много. Например, стрелка температуры уходит выше нормы или постоянно работает вентилятор. В салоне может появляться запах антифриза. Или печка начинает дуть холодным. Подробнее о том, почему перегревается двигатель и что с этим делать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Реклама на UFM.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. Новости страны и мира. О главном.
1: Для первоклассников в первом полугодии рекомендуется организовать 40-минутный активный отдых, передает ТАСС со ссылкой на Минпросвещение. В ведомстве считают важным обеспечить физическую активность учащихся. После второго и третьего урока лучше дать первоклассникам отдохнуть в течение 20 минут. В середине учебного дня должна быть организована динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут, предпочтительно на свежем воздухе, сообщили в министерстве. Там добавили, что на каждом уроке учителя должны устраивать обязательно физкульт-минутки. Глава Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила создать единый для всех регионов России перечень уважительных причин для разрешения вступления в брак в 16-17 лет. Об этом сообщает РИА Новости. По действующему законодательству вступать в брак можно с 18 лет, однако при наличии уважительной причины брачный союз разрешается заключать и с 16 лет. На данный момент единого перечня таких причин нет. Их устанавливают муниципалитеты самостоятельно, что, по мнению Останиной, противоречит Семейному кодексу. В обращении на имя главы Минюста Константина Чученко депутат попросила представить позицию министерства о целесообразности создания единого перечня и попросила разъяснить, как определяются полномочия органов местного самоуправления в этом вопросе. И в завершении выпуска малобюджетный анимационный фильм «Бычок Лай» о коровах в стране снов стал хитом проката в Китае, об этом сообщает BBC. Любительская картина собрала в прокате 11,5 миллионов юаней, это около 150 миллионов рублей, не уступая голливудским блокбастерам «Одиссея» и «Человек-паук. Новый день». Может быть, вы не пожалеете о потраченных 80 минутах, если посмотрите его, но если вы не посмотрите, будете жалеть всю жизнь, говорится в одном из обращений о фильме в социальных сетях. Успех «Бычку Лаю», у которого даже не было собственной афиши, принесли соцсети. Блогерам понравилось низкое качество непрофессиональной анимации как доказательство того, что его создатели не использовали искусственный интеллект. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: УФМ 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если выпал и не в августе, к ранней и студеной зиме. По прогнозам синоптиков, в четверг 20 августа в Усть-Лабинске и Кореновске ясно днем до 29 градусов, ночью плюс 19. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, световой день составит 13 часов 53 минуты, слабая магнитная буря.

0: радио УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
5: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
2: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
3: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных ленз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на ОФМ. 8-909-45-00-30.
7: Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Описана опасность пауэрбанков. Журналисты одного портала заметили, что пауэрбанки, которые многие используют для зарядки смартфонов, могут вести себя непредсказуемо из-за особенностей литий-ионных аккумуляторов. В этой связи специалисты рекомендовали следить за портативными батареями и описали опасность этого типа гаджетов. В первую очередь авторы издания призвали читателей приобретать только качественные зарядные устройства. Также ни при каких условиях нельзя пользоваться пауэрбанками в случае видимого повреждения корпуса или провода или при появлении необычного запаха. Такие батареи нужно срочно утилизировать при малейшем намеке на поломку. В материале говорится, что перевозить с собой портативные зарядки большой емкости не стоит. По словам журналистов, аккумулятора на 10 тысяч мАч хватит, чтобы подзарядить большинство гаджетов. Держите портативные зарядные устройства на виду, когда они заряжаются или находятся в процессе зарядки. Подчеркнули специалисты и попросили пользователей не накрывать их тканью, бумагой и прочими посторонними предметами. Также они посоветовали отключать от батареи все кабели, когда она не используется. Ранее эксперты заявили, что при зарядке смартфона от пауэрбанка нужно учитывать не только емкость батареи, но и другие показатели. Также они рассказали о том, что при зарядке часть энергии может теряться. На этом пока все. Услышимся!
1: Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: UFM. Радио UFM. Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. Уважаемые жители Усть-Лабинского района, сохраните будущее, спасая жизнь. Сообщите о фактах, связанных с нарушением законодательства о наркотических средствах по телефону горячей линии 4-00-24 с мобильного 102. ВАО «Рассвет», которая входит в компанию «Прогресс Агро», полным ходом идет уборка кукурузы на силос. Это ключевой корм для молочного скота. От его качества напрямую зависит продуктивность буренок. В этом году под культуру отвели 3277 гектаров. Плановый объем заготовки – 83,5 тысячи тонн. И хотя погода в этом сезоне испытывала аграриев на прочность, сначала затяжные дожди, затем сильная жара, урожай получился достойным. Средняя урожайность превысила 320 центнеров с гектара. Технолог по кормопроизводству Евгений Кравченко отметил, что главное условие успеха – влага на старте и тепло в течение вегетации. Несмотря на погодные качели, хозяйство показало отличный результат. Уважаемые арендаторы земельных участков, находящихся в государственной собственности на территории Усть-Лабинска, администрация городского поселения напоминает о необходимости своевременно вносить арендную плату по заключенным договорам. Обратите внимание, неуплата влечет начисление пени, а если задолженность затянется, договор аренды могут расторгнуть в одностороннем порядке. Получить консультацию по оплате можно в отделе по управлению муниципальной собственностью. Отдел находится по адресу улица Ленина, 33. Телефон для справок 5-00-29. Будьте внимательны и не допускайте просрочек. На Кубани набирает обороты уборочная компания, которую аграрии уже прозвали «сладкой эстрадой». На сегодняшний день переработано 500 тысяч тонн сахарной свеклы, а произведено 55 тысяч тонн сахара. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что регион остается главным производителем и поставщиком сахара в стране. Кубанский сахар полностью обеспечивает юг России и многие другие регионы. Впереди еще много работы, предстоит собрать урожай из 232 тысяч гектаров, из которых на данный момент обработано 8,5 тысяч. Темпы, как говорят аграрии, заданы хорошие. В летние каникулы в городе продолжают работу досуговые площадки. Здесь ребята могут не только весело провести время, но и найти новых друзей. Организаторы подготовили насыщенную программу, спортивные эстафеты, подвижные игры и творческие конкурсы. Площадки ждут гостей каждый будний день с 17:00 до 20:00 и работать они будут вплоть до конца августа. Запомните адреса: Красная 295, Чкалова 181, Краснофорштадтская 1, это комплексная спортплощадка, Центральная, Советская 56, территория городского парка, парковая зона озера Копытце, Пушкина 71, комплексная площадка, а также продольная на пересечении с Первомайской. Успевайте на игры. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: FM. На 107.9 FM.
1: Реклама. На УФМ. Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
4: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если выпал и не в августе, к ранней и студеной зиме. По прогнозам синоптиков, в четверг 20 августа в Усть-Лабинске и Кореновске ясно днем до 29 градусов, ночью плюс 19. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, световой день составит 13 часов 53 минуты, слабая магнитная буря.

0: УФМ. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
6: Качество, проверенное временем.
5: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Картах.
9: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: УФМ на 107.9 FM. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В квитанциях за жилищно-коммунальные услуги все чаще встречается строка «Страхование жилья», которое многие собственники оплачивают по привычке, не вникая в суть. Однако, как рассказал агентству Prime общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, это одна из немногих услуг, от которых можно абсолютно законно отказаться без каких-либо негативных последствий, передает агентство Data.ru. Данный вид страхования носит исключительно добровольный характер. Согласно статье 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, страховка не входит в перечень обязательных платежей за жилое помещение и коммунальные ресурсы. Неоплата этой конкретной строки не влечет за собой начисление штрафов, пени, отключения света или воды, а также не формирует реальную задолженность перед ресурсоснабжающими организациями.
0: Закрома Родины.
1: В Социальном фонде России накануне напомнили о том, когда можно подавать заявление для продления единого пособия. Заявление для оформления пособия на новый срок можно подавать, начиная с последнего месяца периода действующего назначения, говорится в сообщении, опубликованном в канале Социального фонда. Если такое заявление будет оформлено в последнем месяце срока назначения, при его одобрении пособие будет перечисляться в соответствии с графиком без перерыва. Если заявление отправлено позже, пособие установят с месяца подачи заявления, и выплата поступит в течение 5 рабочих дней после назначения, пояснили в фонде. Заявление можно подать на госуслугах, в клиентской службе Социального фонда России или в многофункциональном центре.
0: Деньги дороги, как память.
1: Туры в Турцию на сентябрь за лето подорожали почти на 20%, сообщила Ассоциация туроператоров России. По ее данным, горящие туры в Турцию исчезли как класс. Чем раньше туристы бронируют отдых, тем дешевле он обходится. По данным Мотор, в апреле и мае цены на туры в сентябре находились на наиболее комфортных значениях, а к августу они выросли примерно на 20% в отдельных популярных отелях на 40 и более. Можно констатировать, что горящие туры в Турцию исчезли как класс. Туроператоры в этом году очень хорошо закрывают и свои гарантированные блоки мест в турецких отелях на сентябрь, и блоки выкупленных кресел в самолетах. Гореть попросту нечему, отмечается в пресс-релизе ассоциации. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Дома на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава города Роман Перевалов в своих соцсетях сообщил, что провел плановый объезд объектов с участием представителей подрядных организаций. По улице Агаркова на участке от Пролетарской до Красной ведутся работы по устройству основания дорожного покрытия, а также осуществляется мероприятие по установке бортового камня в соответствии с проектной документацией. По улице Октябрьской на участке от Овсянникова до Элеваторной завершены работы по замене водопроводной сети. В настоящее время продолжаются работы по переустройству электрических сетей. По улице Ободовского на участке от Коминтерна до Октябрьской ведутся завершающие работы по ремонту водопроводной сети. Параллельно выполняются работы по переустройству электросетей и продолжается ремонт тротуаров. По улицам Карла Маркса, Заплотняной и Кавказской ведутся работы по ремонту тротуара с соблюдением очередности технологических этапов, предусмотренных проектом производства работ. Общая протяженность автомобильных дорог и тротуаров, находящихся в активной фазе строительства и ремонта, составляет почти 16 километров. Контроль за исполнением запланированных мероприятий с соблюдением сроков остается на особом контроле. Глава района Станислав Ганиченко совместно с заместителем председателя Совета районных депутатов Борисом Поликиным провел планерное совещание с заместителями и руководителями структурных подразделений. В ходе совещания рассмотрели текущие вопросы и задачи. Сотрудниками управления экономики совместно с полицией на прошлой неделе проведен рейд по выявлению неформальной занятости в Воронежском и Ладожском поселениях. 22 августа пройдет ряд мероприятий. Молодежный центр экстрима проведет мастер-класс по водным видам спорта. Это станет отличной возможностью познакомиться с активностями на воде, освоить новые навыки и получить яркие впечатления от спортивного отдыха. Старт в 11 часов. Также в 17:00 в этот день на стадионе «Кубань» состоится важное для района мероприятие – финал Кубка Краснодарского края по футболу. А в честь Дня государственного флага России в городском парке состоится концертная программа. Начало 18:00. Предприятие «Усть-Лабинск Крайгаз» информирует, что из-за запланированных профилактических работ станица Воронежская и Хутри-Железный будет прекращена подача газа с 8 утра 19 августа до 10 утра 20 августа. Пуск газа после остановки будет произведен без дополнительного предупреждения. Депутат Новолабинского сельского поселения Светлана Колкутова и наставник Совета молодых депутатов Роман Кравченко посетили детский лагерь «Тополек». В лагере прошла масштабная военно-тактическая игра, максимально приближенная к реальным боевым действиям, с продуманными ролями и динамическим сценарием. Дети пробовали себя в роли штурмовиков и боевиков, вожатые тоже включились в процесс и выступили в роли противников, а инструкторы КВПК «Медведь» взяли на себя сложные образы террористов и задали игре настоящий тактический тон. После напряженной операции настало время важных знаний. Медик-инструктор провел для ребят практическое занятие. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: Радио УФМ. Радио УФМ. На 107.9 FM.
2: Реклама на УФМ.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина 74А.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если выпал и не в августе, к ранней и студеной зиме. По прогнозам синоптиков, в четверг 20 августа в Усть-Лабинске и Кореновске ясно днем до 29 градусов, ночью плюс 19. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, световой день составит 13 часов 53 минуты, слабая магнитная буря.

0: лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
5: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

Когда живешь по своим принципам, и мир тебе знаком, имеешь то, что имеешь, забыв обо всем другом. Когда устал, когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный порыв с геройским рывком. Нападет тоска аж до слез, почему не знаю. Но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая свои широкие порывы, от которых все дальше, и сравнивая со своей жизнью происходящее.

0: 99FM.
1: Дорожные новости.
2: В школах могут ввести курс обучения вождению. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правительство может вернуть скидку в 50% при быстрой оплате штрафов. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР предложила смягчить наказание для нарушителей, которые оплачивают их в течение 20 дней. При этом льгота не будет распространяться на грубые нарушения типа пьяной езды, проезда на красный и превышения скорости больше 40 км в час. В прошлом году депутаты уже предлагали вернуть повышенные скидки. Тогда инициативу отклонили. Примут ли ее на этот раз, пока неизвестно. В школах могут ввести курс обучения вождению. В общественной палате предлагают допускать к нему школьников, начиная с 9 класса. Предварительно курс будет рассчитан на 2 года. Школьников обучат правилам дорожного движения, основам безопасности и азам устройства автомобиля. Также они смогут получить практические навыки вождения. После завершения курса нужно будет сдать внутренний экзамен. Если изменения примут, повторно обучаться в автошколе не придется. Водительское удостоверение выдадут вместе с аттестатом. Средний возраст автомобиля в России больше 15 лет. А если быть точным, в этом году показатель составил 15,4 года. По данным Автостата, в последнее время показатель стабилизировался. Еще несколько лет назад среднестатистическими были машины в возрасте 12-13 лет. Потом

0: из-за снижения продаж новых автомобилей и ухода привычных марок он резко вырос, но с 2024 года ощутимые изменения прекратились. Показатель закрепился в районе 15,5 лет. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Весь мир танцует! С утра, в обед и вечером. УФМ.

0: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: Lego. Lego. Lego.
1: Lego. Jesmir tancuje. С утра, в обед и вечером. УФМ.
2: Вновь минор заставит сердце разлететься, будто домино. Давай тебя я провожу, на улице темно, и каждый день с тобой все это как в кино.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 85 17.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: на 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Изменения в транспортном законодательстве вступят в силу с 1 сентября 2026 года, об этом сообщило Министерство транспорта Российской Федерации. С этого дня билеты на электрички можно будет вернуть как через интернет, так и через кассу. Пассажирам поездов дальнего следования необходимо будет уведомить об изменениях условий поездки. Места для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья в первую очередь смогут получить люди, использующие кресло-коляски. Кроме того, закреплены требования к предоставлению помощи маломобильным пассажирам в аэропортах и на борту самолетов. Брак перестал быть приоритетом для зумеров. Количество свадеб среди россиян в возрасте 18-24 лет сократилось почти вдвое по сравнению с уровнем 20-летней давности, сообщает Росстат. В 2000 году брак зарегистрировали 403 тысячи мужчин и 511 тысяч женщин в возрастной категории до 24 лет. К 2023 году эти показатели упали до 181 тысячи и 288 тысяч соответственно. Общая структура браков сместилась в сторону более старших групп. Самой популярной стала категория от 25 до 34 лет. Число женихов в этом возрасте выросло на 30%, а невест на 54% по сравнению с нулевыми. Клинические психологи связали наметившуюся тенденцию с изменением восприятия собственной зрелости среди представителей нынешнего поколения молодежи. И в завершении выпуска. Возвращение в рабочий ритм после отпуска обычно занимает от 3 до 7 дней. Облегчить этот период помогут 2 свободных дня между путешествием и выходом на работу, рассказал газете.ру бизнес-эксперт Дмитрий Трипольский. Постотпускной синдром – не лень и не каприз, а естественная реакция на смену ритма жизни, отметил эксперт. Он посоветовал возвращаться из поездки не менее чем за 48 часов до начала работы. За это время можно восстановить привычный рацион и постепенно сдвинуть время сна и пробуждения на 30-40 минут в сторону рабочего графика. При этом заранее просматривать накопившуюся почту и рабочие чаты не стоит. Это может вызвать тревогу и испортить последние дни отдыха, рекомендовал специалист. Первый рабочий день эксперт посоветовал разобрать входящее сообщение, составить список задач и коротко обсудить с коллегами произошедшее за время отсутствия. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
5: Реклама на УФМ 8 909 45 00 30.

0: ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если выпал и не в августе, к ранней и студеной зиме. По прогнозам синоптиков, в четверг 20 августа в Усть-Лабинске и Кореновске ясно днем до 29 градусов, ночью плюс 19. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, световой день составит 13 часов 53 минуты, слабая магнитная буря.

0: Радіо УФМ. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года. Для лиц старше 12 лет.

Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

0: Я тебя так обидел, прости, но я не со зла. Прости, что я не видел, насколько ты влюблена. Прости, что я не рядом, прости, что не обниму. Ты провожаешь взглядом, но я опять ухожу. Прошу, не нужно слез,
1: начни того не стоит.
0: Прошу, не нужно слов,
1: вряд ли я их достоин.
0: Не надо оправданий.